голова так свернилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, мы так и вовсе не доем.

со свечка воску ярова. Отходил молодой пускай до кочечки, а из пороха до бочка закрыл.

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил, выпьем чарочку за шинкарочку. Однако, брат, когда я пью, так трезво.

что? Алёха, при тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знай, если ты это...

месяц. Слыхали ты это? Не слыхал? Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот гердик, разбойник, о, Гришка, ты? Вона, что ты, Господь, с тобой?

0: Тебе, князь Василий Иванович Шуйский, челом бьет.
1: Шуйский, Савей, постой, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на холод, пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кратова.

ни одна душа не фели шанса этого, чтоб сани все перебежали с прочего, чтоб вороны перетали с крана. Ступай! Или нет? Постой, постой, Шуйски. Неправда.

0: знали ты, Дмитрия.
1: Клянусь тебе.
0: Не чуйся, не жались. Скажи, тупые царевы,

0: Божий свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите.
1: Простите.